0: Companhia Band. Band
1: FM. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».